0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: И хочу-ка
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочу-ха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать «хочу».
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким нехочухой.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Нехочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

этой земле так прекрасен, как не просто даются ребенку простые шаги. И не хочется верить нам в то, что он будет опасен, как не хочется верить нам в то, что вокруг лишь враги.

0: Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас на нашем празднике!
1: И сегодня не просто праздник, а праздник детского журнала «Тропинка».
0: Многие из вас знают и любят нашу тропинку, не правда ли?
2: А кто знает, что в этом году мы проводим праздник журнала «Тропинка» 18-й раз?
0: Впервые «Тропинка» пригласила на праздник маленьких киевлян в 1995 году.
3: Тысячи ребят, читателей «Тропинки», тогда пришли к нам в гости.
1: Это было 18 лет назад. Вы только представьте, сколько друзей у «Тропинки» появилось за все эти годы. Ого!
0: Ребята, а кто из вас сегодня впервые на празднике «Тропинка»?
4: Я думаю, что и вы полюбите нашу тропинку, когда поближе познакомитесь с ней.
0: Тропинка познакомит вас с тем, кто сотворил небо, землю и всех нас.
5: Мы узнаем о Божьей любви,
6: научимся благодарить Бога и прославлять Его.
0: И сегодня тропинка здесь. Я слышу, она идет сюда. Встречайте ее, ребята!

0: Лиза.
1: И я вам очень рада.
2: Смотри, тропинка, сколько гостей у тебя сегодня.
1: Здравствуйте, ребята. Я очень рада видеть вас в этом зале. А с теми, кто впервые у нас, я хочу познакомиться.
2: Тропинка, за все годы существования нашего праздника мы со зрителями совершили много путешествий. Ты указала ребятам узкую тропинку к Богу, открыла дверь в царство счастья. Мы побывали в стране радости. Тропиночка, а куда мы отправимся сегодня?
1: Сегодня мы с вами и с мальчиком Алешей, вы скоро с ним познакомитесь, совершим необычное путешествие. Путешествие во времени.
2: Внимание, ребята! Все удобно располагайтесь в ваших креслах. Наше путешествие начинается!

Мур-мяу. Никого нет. Прекрасно. Люблю я наш чердак. Мяу. Тут можно отдохнуть, подремать. Мур-р-р. За мышками поохотиться. Мяу. Где бы найти укромненькое местечко? Мяу. Здесь, возле этих старых обломков, из которых Алёша строит свой корабль. Интересно, куда он на этом корабле поплывёт? Спрячусь-ка я за этот старый сундук.

0: прячься. Пик, заходи слева. Прячься.
1: Давай, Мик, начинай.
2: Ой, не страшно. Я боюсь. А вдруг он нас поймает?
1: Ну и трусишка ты, Мик.
2: Ой-ой-ой, спасайся. Мурзик проснулся.
3: Вот сейчас я вас.
4: Мурзик, ты куда?
2: Мяу!
4: Побежал, как ошпаренный. Да, видать, здесь была битва не на жизнь, а на смерть. Все перевернули.

0: корабль готов к отплытию. Капитан на капитанском мостике.
1: И больше никого. С Максимом я поссорился. Серега и Артем уехали, а Наташка все со своими куклами возится. Эх, нет у меня друга. Хоть бери Мурзика себе в команду. Мурзик! Кс-кс-кс! Не идет. Даже Мурзик не хочет со мной дружить.

0: друга Алёши.
1: Искал, но не девчонку. Мне нужен настоящий друг.
2: Я знаю его и хочу тебя с ним познакомить.
1: А кто он? Где он живет? Сколько ему лет? Как его зовут?
2: Не спеши. Для начала познакомься со мной. Меня зовут Тропинка.
1: Странное имя. А что оно означает?
2: Я думаю, что очень скоро ты сам догадаешься.
3: Продовження вистави «Тропінка к другу» слухайте у наступній радіопередачі.